0: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: трассе. Слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
1: И что ты сделал?
0: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
2: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9420. Запомнил? 8 800 100 ровно 9420.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В Югру возвращаются двое освобожденных из вражеского плена бойцов. В Нижневартовском районе заметно продвинулось строительство моста через Аган. Ханты-Мансийск попал в шорт-лист проекта «Семейная столица России». Двое военнослужащих Югры вернутся домой из вражеского плена. Их освободили в ходе очередного обмена между Россией и Украиной. Процедуру провели по формуле 103 на 103, сообщила уполномоченная по правам человека в Югре Наталья Стрибкова. Как стало известно, один из наших земляков заключил контракт с Минобороны, находясь в исправительной колонии номер 15 Нижневартовска. Почти год его мама из Лангепаса не опускала рук, писала обращение, цеплялась за каждую возможность узнать хоть что-то о сыне. Ее упорство и вера наконец вознаграждены. Второй боец – контрактник из Урая. Отец все это время пытался добиться новостей о нем. Последний раз защитник выходил на связь в феврале. Месяцы тишины стали для семьи самым тяжелым испытанием. Сейчас югорчане находятся в Белоруссии. Там им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Впереди реабилитация в медучреждениях Минобороны России. В Нижневартовском районе продолжается ремонт важного участка транспортных артерий Югры. Строители обновляют мост через реку Аган в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы развернулись на объездной дороге Радужного. Протяженность всего объекта почти 177 метров. 136 метров из них – сам мостовой переход. Сейчас специалисты занимаются покраской металлических конструкций и стоек опор. Делают гидроизоляцию полотна, а также выполняют целый комплекс других работ. Как сообщает Управление автодорог Югры, сейчас готовность моста составляет 30%. По контракту его планируют сдать к сентябрю следующего года. Огнеборцы Сургута выяснили, насколько детский сад в поселке Барсово готов к экстренным ситуациям. Для этого провели пожарно-тактические учения с участием личного состава местного пожарно-спасательного гарнизона. Детские учреждения находятся на особом контроле экстренных служб. И такие тренировки помогают отработать все действия до автоматизма. На этот раз сотрудники дошкольной организации четко выполнили процесс эвакуации воспитанников из условно задымленного здания. Строго по установленному алгоритму. Спасатели тем временем проверили пути выхода, протестировали системы пожарной сигнализации и установки пожаротушения. Боевые расчеты развернули оперативный штаб, провели разведку в помещениях с имитацией задымления и оперативно ликвидировали условный очаг возгорания. Все поставленные задачи были выполнены в полном объеме. И последнее. Ханты-Мансийск вошел в число финалистов национального конкурса «Семейная столица России». Из 60 городов, подавших заявки, экспертная комиссия отобрала лишь 10 лидеров. Наряду с Казанью, Нижним Новгородом, Новосибирском и другими крупными населенными пунктами в шорт-лист попал и окружной центр. Как отмечают в мэрии, статус «Семейной столицы» – это признание высокого качества городской среды и лидерских позиций муниципалитета в социальной политике. Главный критерий – создание максимально комфортных условий для семей. Комиссия оценивает развитие инфраструктуры, удобство общественного транспорта для родителей с детьми, а также наличие комнат матери и ребенка в общественных местах. В ближайшее время в Ханты-Мансийск приедут эксперты проекта, чтобы детально оценить выполнение критериев. Итоги конкурса подведут уже в октябре. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, Радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.

0: ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнования масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В Югру возвращаются двое освобожденных из вражеского плена бойцов. В Нижневартовском районе заметно продвинулось строительство моста через Аган. Ханты-Мансийск попал в шорт-лист проекта «Семейная столица России». Двое военнослужащих Югры вернутся домой из вражеского плена. Их освободили в ходе очередного обмена между Россией и Украиной. Процедуру провели по формуле 103 на 103, сообщила уполномоченная по правам человека в Югре Наталья Стрибкова. Как стало известно, один из наших земляков заключил контракт с Минобороны, находясь в исправительной колонии номер 15 Нижневартовска. Почти год его мама из Лангепаса не опускала рук, писала обращение, цеплялась за каждую возможность узнать хоть что-то о сыне. Ее упорство и вера наконец вознаграждены. Второй боец – контрактник из Урая. Отец все это время пытался добиться новостей о нем. Последний раз защитник выходил на связь в феврале. Месяцы тишины стали для семьи самым тяжелым испытанием. Сейчас югорчане находятся в Белоруссии. Там им оказывают медицинскую и психологическую помощь. Впереди реабилитация в медучреждениях Минобороны России. В Нижневартовском районе продолжается ремонт важного участка транспортных артерий Югры. Строители обновляют мост через реку Аган в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы развернулись на объездной дороге Радужного. Протяженность всего объекта почти 177 метров. 136 метров из них – сам мостовой переход. Сейчас специалисты занимаются покраской металлических конструкций и стоек опор. Делают гидроизоляцию полотна. Также выполняют целый комплекс других работ. Как сообщает управление автодорог Югры, сейчас готовность моста составляет 30%. По контракту его планируют сдать к сентябрю следующего года. Огнеборцы Сургута выяснили, насколько детский сад в поселке Барсово готов к экстренным ситуациям. Для этого провели пожарно-тактические учения с участием личного состава местного пожарно-спасательного гарнизона. Детские учреждения находятся на особом контроле экстренных служб. И такие тренировки помогают отработать все действия до автоматизма. На этот раз сотрудники дошкольной организации четко выполнили процесс эвакуации воспитанников из условно задымленного здания. Строго по установленному алгоритму. Спасатели тем временем проверили пути выхода, протестировали системы пожарной сигнализации и установки пожаротушения. Боевые расчеты развернули оперативный штаб, провели разведку в помещениях с имитацией задымления и оперативно ликвидировали условный очаг возгорания. Все поставленные задачи были выполнены в полном объеме. И последнее. Ханты-Мансийск вошел в число финалистов национального конкурса «Семейная столица России». Из 60 городов, подавших заявки, экспертная комиссия отобрала лишь 10 лидеров. Наряду с Казанью, Нижним Новгородом, Новосибирском и другими крупными населенными пунктами в шорт-лист попал и окружной центр. Как отмечают в мэрии, статус «семейной столицы» – это признание высокого качества городской среды и лидерских позиций муниципалитета в социальной политике. Главный критерий – создание максимально комфортных условий для семей. Комиссия оценивает развитие инфраструктуры, удобство общественного транспорта для родителей с детьми, а также наличие комнат матери и ребенка в общественных местах. В ближайшее время в Ханты-Мансийск приедут эксперты проекта, чтобы детально оценить выполнение критериев. Итоги конкурса подведут уже в октябре. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама, лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Заключи контракт на службу в войсках без беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
7: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 8 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Антон Хмельнов. В Нижневартовском районе заметно продвинулось строительство моста через Аган. Огнеборцы Сургута отработали слаженность действий на условном пожаре в детском саду. Ханты-Мансийск признали одним из лучших городов России по качеству жизни. В Нижневартовском районе продолжается ремонт важного участка транспортных артерий Югры. Строители обновляют мост через реку Аган в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы развернулись на объездной дороге Радужного. Протяженность всего объекта почти 177 метров. 136 метров из них – сам мостовой переход. Сейчас специалисты занимаются покраской металлических конструкций и стоек опор. Делают гидроизоляцию полотна. Также выполняют целый комплекс других работ. Как сообщает управление автодорог Югры, сейчас готовность моста составляет 30%. По контракту его планируют сдать к сентябрю следующего года. Огнеборцы Сургута выяснили, насколько детский сад в поселке Барсово готов к экстренным ситуациям. Для этого провели пожарно-тактические учения с участием личного состава местного пожарно-спасательного гарнизона. Детские учреждения находятся на особом контроле экстренных служб. И такие тренировки помогают отработать все действия до автоматизма. На этот раз сотрудники дошкольной организации четко выполнили процесс эвакуации воспитанников из условно задымленного здания. Строго по установленному алгоритму. Спасатели тем временем проверили пути выхода, протестировали системы пожарной сигнализации и установки пожаротушения. Боевые расчеты развернули оперативный штаб, провели разведку в помещениях с имитацией задымления и оперативно ликвидировали условный очаг возгорания. Все поставленные задачи были выполнены в полном объеме. Югра поддерживает своих защитников и делает все, чтобы служба была по силам тем, кто готов встать на защиту Родины. Сегодня на поле боя все решают технологии. Если еще в 2022 году наступление начиналось с артиллерийской подготовки, то теперь ключевую роль играют беспилотники. Они ведут разведку, корректируют огонь и поражают цели. Так, оператор дронов из Югры с позывным «Седой» считает, что участие в спецоперации – это выбор и дисциплина, дающая закалку. Такое мнение разделяет и командир взвода БПЛА с позывным «Байкал», который 4 года назад пришел в армию рядовым. По его словам, на передовой главное не только техника, но и доверие между бойцами. Когда «Байкал» получил ранение, его эвакуировали 6 товарищей. Напомню, «Югра» предлагает одни из лучших в стране условий контрактникам. Единовременная выплата 4 миллиона 100 тысяч рублей. Гарантированный доход за год не менее 6 миллионов 600 тысяч. С учетом льгот и списания долгов, общая сумма поддержки может достичь 18,5 миллионов рублей за первый год. Подать заявку на зачисление в подразделение БПЛА можно по телефону 8 800 301 68 88 или на сайте воин86.ру. И последнее. Отличные новости для жителей Ханты-Мансийска. Окружная столица вошла в десятку лучших городов России по качеству жизни. Такой высокой оценки добились лишь самые комфортные и динамично развивающиеся города страны. Федеральные эксперты оценивали более 300 показателей. От качества дорог и работы коммунальных служб до доступности жилья, уровня медицины, образования и насыщенности культурной жизни. Особенно впечатляют результаты по таким направлениям, как семья, образование и развитие, работа и свое дело. Под ним столица округа опережает среднероссийские показатели примерно на 20%. Это значит, что в Ханты-Мансийске по-настоящему комфортно растить детей, учиться, раскрывать свои таланты, строить карьеру. Как отмечают в мэрии, такой успех – результат слаженной работы властей, бизнеса и самих жителей. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио «Югра». Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Никто не ставит лайков? Обнови контент. Юные инспекторы движения – это движуха для тебя и твоих друзей. Компания.
2: Лайк.
1: Общение.
2: Лайк.
1: Знания.
2: Лайк.
1: Стань юным инспектором движения и звездой соцсетей. Подробности на сайте uidrossии.рф и в ваших образовательных организациях.
3: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
4: Вау.
3: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
5: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
6: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
8: Радио.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. В Нижневартовском районе заметно продвинулось строительство моста через Аган. Огнеборцы Сургута отработали слаженность действий на условном пожаре в детском саду. Ханты-Мансийск признали одним из лучших городов России по качеству жизни. В Нижневартовском районе продолжается ремонт важного участка транспортных артерий Югры. Строители обновляют мост через реку Аган в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы развернулись на объездной дороге Радужного. Протяженность всего объекта почти 177 метров. 136 метров из них – сам мостовой переход. Сейчас специалисты занимаются покраской металлических конструкций и стоек опор. Делают гидроизоляцию полотна. Также выполняют целый комплекс других работ. Как сообщает управление автодорог Югры, сейчас готовность моста составляет 30%. По контракту его планируют сдать к сентябрю следующего года. Огнеборцы Сургута выяснили, насколько детский сад в поселке Барсово готов к экстренным ситуациям. Для этого провели пожарно-тактические учения с участием личного состава местного пожарно-спасательного гарнизона. Детские учреждения находятся на особом контроле экстренных служб. И такие тренировки помогают отработать все действия до автоматизма. На этот раз сотрудники дошкольной организации четко выполнили процесс эвакуации воспитанников из условно задымленного здания. Строго по установленному алгоритму. Спасатели тем временем проверили пути выхода, протестировали системы пожарной сигнализации и установки пожаротушения. Боевые расчеты развернули оперативный штаб, провели разведку в помещениях с имитацией задымления и оперативно ликвидировали условный очаг возгорания. Все поставленные задачи были выполнены в полном объеме. Югра поддерживает своих защитников и делает все, чтобы служба была по силам тем, кто готов встать на защиту Родины. Сегодня на поле боя все решают технологии. Если еще в 2022 году наступление начиналось с артиллерийской подготовки, то теперь ключевую роль играют беспилотники. Они ведут разведку, корректируют огонь и поражают цели. Так, оператор дронов из Югры с позывным «Седой» считает, что участие в спецоперации – это выбор и дисциплина, дающая закалку. Такое мнение разделяет и командир взвода БПЛА с позывным «Байкал», который 4 года назад пришел в армию рядовым. По его словам, на передовой главное не только техника, но и доверие между бойцами. Когда «Байкал» получил ранение, его эвакуировали 6 товарищей. Напомню, «Югра» предлагает одни из лучших в стране условий контрактникам. Единовременная выплата 4 миллиона 100 тысяч рублей. Гарантированный доход за год не менее 6 миллионов 600 тысяч. С учетом льгот и списания долгов, общая сумма поддержки может достичь 18,5 миллионов рублей за

0: 2021 год. Подать заявку на зачисление в подразделение БПЛА можно по телефону 8 800 301 68 88 или на сайте воин86.ру. И последнее. Отличные новости для жителей Ханты-Мансийска. Окружная столица вошла в десятку лучших городов России по качеству жизни. Такой высокой оценки добились лишь самые комфортные и динамично развивающиеся города страны. Федеральные эксперты оценивали более 300 показателей. От качества дорог и работы коммунальных служб до доступности жилья, уровня медицины, образования и насыщенности культурной жизни. Особенно впечатляют результаты по таким направлениям, как семья, образование и развитие, работа и свое дело. Под ним столица округа опережает среднероссийские показатели примерно на 20%. Это значит, что в Ханты-Мансийске по-настоящему комфортно растить детей, учиться, раскрывать свои таланты и строить карьеру. Как отмечают в мэрии, такой успех – результат слаженной работы властей, бизнеса и самих жителей. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
1: Главное окружное радио.

0: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
1: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
0: Реклама – лишние расходы.
1: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
2: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Как мошенники убеждают оформить зеркальный кредит и перевести деньги на якобы безопасный счет? Первое. Вам звонит неизвестный и представляется сотрудником банка. Сообщает, что от вашего имени поступила заявка на оформление кредита. Второе. Неизвестный предупреждает вас о мошеннических действиях и предлагает принять срочные меры. Оформить зеркальный займ, чтобы опередить мошенников. Затем вас попросят перевести все деньги на якобы безопасный счет. Знайте, так вы точно потеряете свои деньги. Безопасных счетов не существует. Будьте бдительны и поделитесь этой информацией с близкими.
5: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Местное время 9 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Скорая помощь Сургута спасла пенсионера в опасном состоянии. В Нягане продолжают совершенствовать пространство парка Нях. Ханты-Мансийск признали одним из лучших городов России по качеству жизни. Медики скорой в Сургуте спасли жизнь 64-летнего жителя. Все благодаря слаженной и профессиональной работе. Ранним утром супруга мужчины позвонила в службу экстренной помощи и сообщила, что он резко встал, почувствовал сильное головокружение и на пару минут потерял сознание. Когда на вызов приехали медики, состояние пациента оказалось крайне тяжелым. Его на месте обследовали, а данные в режиме реального времени передали специалистам в центр. Там подтвердили, что ситуация опасная. На помощь оперативно направили реанимобиль. Его быстрый выезд стал возможен благодаря вводу новой подстанции скорой помощи. Реаниматологи вовремя провели нужные процедуры и восстановили работу сердца. Пациента доставили в кардиоцентр, где он сейчас и получает лечение. Парк Нях в Нягане становится новым центром притяжения жителей. Территория преображается в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты уже проложили инженерные сети, установили скамейки, урны и освещение. Для культурных и творческих мероприятий обустроена досуговая зона со сценой. В планах текущего года создание детского игрового комплекса, беседки и тематического арт-объекта, а также строительство велопешеходной аллеи, которая свяжет парк с центральной частью города. Работы уже стартовали. Как сообщили в мэрии, жители поддержали развитие данной территории во всероссийском онлайн-голосовании, благодаря чему благоустройство продолжится и в 2027 году. Югра поддерживает своих защитников и делает все, чтобы служба была по силам тем, кто готов встать на защиту Родины. Сегодня на поле боя все решают технологии. Если еще в 2022 году наступление начиналось с артиллерийской подготовки, то теперь ключевую роль играют беспилотники. Они ведут разведку, корректируют огонь и поражают цели. Так, оператор дронов из Югры с позывным «Седой» считает, что участие в спецоперации – это выбор и дисциплина, дающая закалку. Такое мнение разделяет и командир взвода БПЛА с позывным «Байкал», который 4 года назад пришел в армию рядовым. По его словам, на передовой главное не только техника, но и доверие между бойцами. Когда «Байкал» получил ранение, его эвакуировали 6 товарищей. Напомню, «Югра» предлагает одни из лучших в стране условий контрактникам. Единовременная выплата 4 миллиона 100 тысяч рублей. Гарантированный доход за год не менее 6 миллионов 600 тысяч. С учетом льгот и списания долгов, общая сумма поддержки может достичь 18,5 миллионов рублей за первый год. Подать заявку на зачисление в подразделение БПЛА можно по телефону 8 800 301 68 88 или на сайте воин86.ру. И последнее. Отличные новости для жителей Ханты-Мансийска. Окружная столица вошла в десятку лучших городов России по качеству жизни. Такой высокой оценки добились лишь самые комфортные и динамично развивающиеся города страны. Федеральные эксперты оценивали более 300 показателей. От качества дорог и работы коммунальных служб до доступности жилья, уровня медицины, образования и насыщенности культурной жизни. Особенно впечатляют результаты по таким направлениям, как семья, образование и развитие, работа и свое дело. Под ним столица округа опережает среднероссийские показатели примерно на 20%. Это значит, что в Ханты-Мансийске по-настоящему комфортно растить детей, учиться, раскрывать свои таланты и строить карьеру. Как отмечают в мэрии, такой успех – результат слаженной работы властей, бизнеса и самих жителей. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: Автомол. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото- и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
0: Радио «Югра». Окружное радио.

0: Радио Югра. Реклама.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 330909.
2: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
3: Будьте внимательнее на дорогах, даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Скорая помощь Сургута спасла пенсионера в опасном состоянии. В Нягане продолжают совершенствовать пространство парка Нях. Ханты-Мансийск признали одним из лучших городов России по качеству жизни. Медики скорой в Сургуте спасли жизнь 64-летнего жителя. Все благодаря слаженной и профессиональной работе. Ранним утром супруга мужчины позвонила в службу экстренной помощи и сообщила, что он резко встал, почувствовал сильное головокружение и на пару минут потерял сознание. Когда на вызов приехали медики, состояние пациента оказалось крайне тяжелым. Его на месте обследовали, а данные в режиме реального времени передали специалистам в центр. Там подтвердили, что ситуация опасная. На помощь оперативно направили реанимобиль. Его быстрый выезд стал возможен благодаря вводу новой подстанции скорой помощи. Реаниматологи вовремя провели нужные процедуры и восстановили работу сердца. Пациента доставили в кардиоцентр, где он сейчас и получает лечение. Парк Нях в Нягане становится новым центром притяжения жителей. Территория преображается в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты уже проложили инженерные сети, установили скамейки, урны и освещение. Для культурных и творческих мероприятий обустроена досуговая зона со сценой. В планах текущего года создание детского игрового комплекса, беседки и тематического арт-объекта, а также строительство велопешеходной аллеи, которая свяжет парк с центральной частью города. Работы уже стартовали. Как сообщили в мэрии, жители поддержали развитие данной территории во всероссийском онлайн-голосовании, благодаря чему благоустройство продолжится и в 2027 году. Югра поддерживает своих защитников и делает все, чтобы служба была по силам тем, кто готов встать на защиту Родины. Сегодня на поле боя все решают технологии. Если еще в 2022 году наступление начиналось с артиллерийской подготовки, то теперь ключевую роль играют беспилотники. Они ведут разведку, корректируют огонь и поражают цели. Так, оператор дронов из Югры с позывным «Седой» считает, что участие в спецоперации – это выбор и дисциплина, дающая закалку. Такое мнение разделяет и командир взвода БПЛА с позывным «Байкал», который 4 года назад пришел в армию рядовым. По его словам, на передовой главное не только техника, но и доверие между бойцами. Когда «Байкал» получил ранение, его эвакуировали 6 товарищей. Напомню, «Югра» предлагает одни из лучших в стране условий контрактникам. Единовременная выплата 4 100 000 рублей, гарантированный доход за год не менее 6 600 000. С учетом льгот и списания долгов, общая сумма поддержки может достичь 18 500 000 рублей за первый год. Подать заявку на зачисление в подразделение БПЛА можно по телефону 8 800 301 68 88 или на сайте воин86.ру. И последнее. Отличные новости для жителей Ханты-Мансийска. Окружная столица вошла в десятку лучших городов России по качеству жизни. Такой высокой оценки добились лишь самые комфортные и динамично развивающиеся города страны. Федеральные эксперты оценивали более 300 показателей. От качества дорог и работы коммунальных служб до доступности жилья, уровня медицины, образования и насыщенности культурной жизни. Особенно впечатляют результаты по таким направлениям, как семья, образование и развитие, работа и свое дело. Под столица округа опережает среднероссийские показатели примерно на 20%. Это значит, что в Ханты-Мансийске по-настоящему комфортно растить детей, учиться, раскрывать свои таланты и строить карьеру. Как отмечают в мэрии, такой успех – результат слаженной работы властей, бизнеса и самих жителей. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
5: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени, почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Вау! Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 10 часов утра. Главное окружное радио. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Скорая помощь Сургута спасла пенсионера в опасном состоянии. В Нягане продолжают совершенствовать пространство парка Нях. Ханты-Мансийск признали одним из лучших городов России по качеству жизни. Медики скорой в Сургуте спасли жизнь 64-летнего жителя. Все благодаря слаженной и профессиональной работе. Ранним утром супруга мужчины позвонила в службу экстренной помощи и сообщила, что он резко встал, почувствовал сильное головокружение и на пару минут потерял сознание. Когда на вызов приехали медики, состояние пациента оказалось крайне тяжелым. Его на месте обследовали, а данные в режиме реального времени передали специалистам в центр. Там подтвердили, что ситуация опасная. На помощь оперативно направили реанимобиль. Его быстрый выезд стал возможен благодаря вводу новой подстанции скорой помощи. Реаниматологи вовремя провели нужные процедуры и восстановили работу сердца. Пациента доставили в кардиоцентр, где он сейчас и получает лечение. Парк Нях в Нягане становится новым центром притяжения жителей. Территория преображается в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты уже проложили инженерные сети, установили скамейки, урны и освещение. Для культурных и творческих мероприятий обустроена досуговая зона со сценой. В планах текущего года создание детского игрового комплекса, беседки и тематического арт-объекта, а также строительство велопешеходной аллеи, которая свяжет парк с центральной частью города. Работы уже стартовали. Как сообщили в мэрии, жители поддержали развитие данной территории во всероссийском онлайн-голосовании, благодаря чему благоустройство продолжится и в 2027 году. Югра поддерживает своих защитников и делает все, чтобы служба была по силам тем, кто готов встать на защиту Родины. Сегодня на поле боя все решают технологии. Если еще в 2022 году наступление начиналось с артиллерийской подготовки, то теперь ключевую роль играют беспилотники. Они ведут разведку, корректируют огонь и поражают цели. Так, оператор дронов из Югры с позывным «Седой» считает, что участие в спецоперации – это выбор и дисциплина, дающая закалку. Такое мнение разделяет и командир взвода БПЛА с позывным «Байкал», который 4 года назад пришел в армию рядовым. По его словам, на передовой главное не только техника, но и доверие между бойцами. Когда «Байкал» получил ранение, его эвакуировали 6 товарищей. Напомню, «Югра» предлагает одни из лучших в стране условий контрактникам. Единовременная выплата 4 миллиона 100 тысяч рублей. Гарантированный доход за год не менее 6 миллионов 600 тысяч. С учетом льгот и списания долгов, общая сумма поддержки может достичь 18,5 миллионов рублей за первый год. Подать заявку на зачисление в подразделение БПЛА можно по телефону 8 800 301 68 88 или на сайте воин86.ру. И последнее. Отличные новости для жителей Ханты-Мансийска. Окружная столица вошла в десятку лучших городов России по качеству жизни. Такой высокой оценки добились лишь самые комфортные и динамично развивающиеся города страны. Федеральные эксперты оценивали более 300 показателей. От качества дорог и работы коммунальных служб до доступности жилья, уровня медицины, образования и насыщенности культурной жизни. Особенно впечатляют результаты по таким направлениям, как семья, образование и развитие, работа и свое дело. Под ним столица округа опережает среднероссийские показатели примерно на 20%. Это значит, что в Ханты-Мансийске по-настоящему комфортно растить детей, учиться, раскрывать свои таланты и строить карьеру. Как отмечают в мэрии, такой успех – результат слаженной работы властей, бизнеса и самих жителей. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Реклама.
2: «Автомол». Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
0: Радио «Югра». Главное окружное радио.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
3: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
4: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
1: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро. В студии Антон Хмельнов. Скорая помощь Сургута спасла пенсионера в опасном состоянии. В Нягане продолжают совершенствовать пространство парка Нях. Ханты-Мансийск признали одним из лучших городов России по качеству жизни. Медики скорой в Сургуте спасли жизнь 64-летнего жителя. Все благодаря слаженной и профессиональной работе. Ранним утром супруга мужчины позвонила в службу экстренной помощи и сообщила, что он резко встал, почувствовал сильное головокружение и на пару минут потерял сознание. Когда на вызов приехали медики, состояние пациента оказалось крайне тяжелым. Его на месте обследовали, а данные в режиме реального времени передали специалистам в центр. Там подтвердили, что ситуация опасная. На помощь оперативно направили реанимобиль. Его быстрый выезд стал возможен благодаря вводу новой подстанции скорой помощи. Реаниматологи вовремя провели нужные процедуры и восстановили работу сердца. Пациента доставили в кардиоцентр, где он сейчас и получает лечение. Парк Нях в Нягане становится новым центром притяжения жителей. Территория преображается в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Специалисты уже проложили инженерные сети, установили скамейки, урны и освещение. Для культурных и творческих мероприятий обустроена досуговая зона со сценой. В планах текущего года создание детского игрового комплекса, беседки и тематического арт-объекта, а также строительство велопешеходной аллеи, которая свяжет парк с центральной частью города. Работы уже стартовали. Как сообщили в мэрии, жители поддержали развитие данной территории во всероссийском онлайн-голосовании, благодаря чему благоустройство продолжится и в 2027 году. Югра поддерживает своих защитников и делает все, чтобы служба была по силам тем, кто готов встать на защиту Родины. Сегодня на поле боя все решают технологии. Если еще в 2022 году наступление начиналось с артиллерийской подготовки, то теперь ключевую роль играют беспилотники. Они ведут разведку, корректируют огонь и поражают цели. Так, оператор дронов из Югры с позывным «Седой» считает, что участие в спецоперации – это выбор и дисциплина, дающая закалку. Такое мнение разделяет и командир взвода БПЛА с позывным «Байкал», который 4 года назад пришел в армию рядовым. По его словам, на передовой главное не только техника, но и доверие между бойцами. Когда «Байкал» получил ранение, его эвакуировали 6 товарищей. Напомню, «Югра» предлагает одни из лучших в стране условий контрактникам. Единовременная выплата 4 миллиона 100 тысяч рублей. Гарантированный доход за год не менее 6 миллионов 600 тысяч. С учетом льгот и списания долгов, общая сумма поддержки может достичь 18,5 миллионов рублей за первый год. Подать заявку на зачисление в подразделение БПЛА можно по телефону 8 800 301 68 88 или на сайте воин86.ру. И последнее. Отличные новости для жителей Ханты-Мансийска. Окружная столица вошла в десятку лучших городов России по качеству жизни. Такой высокой оценки добились лишь самые комфортные и динамично развивающиеся города страны. Федеральные эксперты оценивали более 300 показателей. От качества дорог и работы коммунальных служб до доступности жилья, уровня медицины, образования и насыщенности культурной жизни. Особенно впечатляют результаты по таким направлениям, как семья, образование и развитие, работа и свое дело. Под ним столица округа опережает среднероссийские показатели примерно на 20%. Это значит, что в Ханты-Мансийске по-настоящему комфортно растить детей, учиться, раскрывать свои таланты и строить карьеру. Как отмечают в мэрии, такой успех – результат слаженной работы властей, бизнеса и самих жителей. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио «Югра».
0: Главное окружное радио.

0: единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Готовность Югры к большим выборам обсудили на совете при полномочном представителе президента Российской Федерации на Урале. Югорские огнеборцы ликвидируют два лесных пожара. В Ханты-Мансийске в честь Дня государственного флага России состоится спортивный праздник. Губернатор Руслан Кухарук принял участие в совете при полномочном представителе президента России в Уральском федеральном округе. На встрече детально обсудили, как наш регион готовится к единому дню голосования. В приоритете властей – безопасность на участках и комфортные условия для голосования. Делается все для того, чтобы каждый житель смог свободно реализовать свое избирательное право. Узнать, где находится нужный участок и как присоединиться к голосованию, можно на сайте избиркома Югры. Напомню, в течение 3 дней с 18 по 20 сентября югорчанам предстоит определиться с участниками выборов, включающих сразу несколько уровней, от федеральных до муниципальных. Чтобы голосование было удобным, будут работать 728 избирательных участков. Из-за масштаба кампании каждый избиратель получит от 6 до 8 бюллетеней. Поэтому важно заранее разобраться, за кого и по каким позициям предстоит голосовать. Всего заявлено 1368 кандидатов, 53 из них – участники СВО. В Югре остаются высокими риски возникновения лесных пожаров. Сегодня, по данным на 9 утра, в Нижневартовском районе горят сразу два участка тайги. Общая площадь поражения достигла 29 гектаров. Борьбу со стихией ведут 8 специалистов авиалеса охраны Югры. Именно они сейчас сдерживают пламя и не дают ему пойти дальше. Как отмечает Департамент недропользования и природных ресурсов Югры, текущий сезон выдался непростым. Ликвидировано 560 лесных возгораний, плюс 26 ландшафтных и 6 очагов на землях особо охраняемых природных территорий. В ведомстве призывают жителей, заметивших огонь или задымление в лесополосе, не пытаться тушить самим, а срочно сообщить об этом по телефонам 8 800 194 200 или по номеру 112. Один звонок может остановить беду и сберечь сотни гектаров тайги. У школьников и педагогов Югры появилась возможность проявить себя в цифровом творчестве. Платформа «Сферум» при поддержке Минпросвещения России запускает хакатон «Идея Фикс». Его партнерами стали сеть технопарков «Кванториум» и центр «IT-Куб», а методическим помощником – сервис «ВК-образование». Участникам предстоит придумать идеи для образовательных инициатив, а затем воплотить их в формате чат-бота или мини-приложения. Команды школьников привлекаются под руководством наставника. Прием заявок продлится до 20 сентября. Как отмечает цифровая Югра, весь путь от регистрации до итогов будет сопровождать чат-бот «Идея Фикс» в МАКС. Через него можно заявиться, отправить работу, узнать промежуточные результаты и не пропустить важные даты. Само соревнование пройдет в 3 этапа. Финал состоится в Москве 12 декабря. И последнее. В Ханты-Мансийске спортивный праздник соединится с национальным. 22 августа в долине ручьев пройдет 10-й старт проекта «5 верст», посвященный Дню государственного флага России. Сбор участников объявлен в 8:45, а старт намечен на 9 утра. Дистанция в 5 километров подойдет каждому. Неважно, как ее преодолевать, бегом или шагая, с семьей, друзьями или с питомцем. Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно на сайте 5верст.ру или прямо на месте. А еще в 5 верст можно проявить другой вид активности. Стать волонтером, замерять время, встречать бегунов на финише или просто заряжать всех энергией. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки-подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра.

дышать во всю грудь. Но я боялся забыть, я боялся уснуть. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Там, где вода рисует на земле круги, ты слышишь, слышишь,

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: радио Югра. Реклама.
1: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: марках, мировым товарам, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в Гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Полиция Югры подводит промежуточные итоги работы по контролю в сфере миграции. В Нижневартовске под колеса иномарки угодил байкер без прав. В Ханты-Мансийске в честь Дня государственного флага России состоится спортивный праздник. За 7 месяцев текущего года из Югры выдворили 1779 иностранцев. Это в 5,5 раз больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные приводит Управление МВД России по округу, подводя промежуточные итоги работы по контролю за соблюдением миграционного законодательства. Тенденция прослеживается и в других показателях. Зарубежные гости оформили почти в 6 раз меньше разрешений на временное проживание, почти в 4 раза видов на жительство и столько же на гражданство Российской Федерации. При этом заметно выросло число отказов в приеме гражданства нашей страны. Их зафиксировано почти в 8 раз больше, чем в прошлом году. Плюс принято 60 решений о прекращении гражданства. Кроме того, свыше 2500 выходцев иных государств получили запрет на въезд в Россию. Напомню, в Югре также действуют ограничения на привлечение иностранцев к работе в 27 сферах, в том числе в рыболовстве и на заготовке лесных ресурсов. Правоохранители подчеркивают, контроль за соблюдением миграционного законодательства остается в приоритете, и работа в этом направлении будет продолжена. Такие меры призваны обеспечить правопорядок и безопасность в регионе. Госавтоинспекция Югры вновь оценила аварийную обстановку на дорогах. За прошедшие сутки зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 4 человека. Одно из происшествий случилось на проспекте Победы в Нижневартовске. 32-летний мужчина за рулем иномарки при повороте налево не уступил дорогу мотоциклисту. В результате столкновения 19-летний байкер и его пассажирка получили травмы. Как оказалось, у владельца двухколесного транспорта не было водительских прав. Добавлю, на югорских трассах также задержали 8 нетрезвых автомобилистов. Еще 90 привлекли к ответственности за выезд на встречную полосу движения и 31 за нарушение правил перевозки детей. У школьников и педагогов Югры появилась возможность проявить себя в цифровом творчестве. Платформа «Сферум» при поддержке Минпросвещения России запускает хакатон «Идея Фикс». Его партнерами стали сеть технопарков «Кванториум» и центр «IT-Куб», а методическим помощником – сервис ВК-образования. Участникам предстоит придумать идеи для образовательных инициатив, а затем воплотить их в формате чат-бота или мини-приложения. Команды школьников привлекаются под руководством наставника. Прием заявок продлится до 20 сентября. Как отмечает цифровая Югра, весь путь от регистрации до итогов будет сопровождать чат-бот «Идея Фикс» в МАКС. Через него можно заявиться, отправить работу, узнать промежуточные результаты и не пропустить важные даты. Само соревнование пройдет в 3 этапа. Финал состоится в Москве 12 декабря. И последнее. В Ханты-Мансийске спортивный праздник соединится с национальным. 22 августа в долине ручьев пройдет 10-й старт проекта «5 верст», посвященный Дню государственного флага России. Сбор участников объявлен в 8:45, а старт намечен на 9 утра. Дистанция в 5 километров подойдет каждому. Неважно, как ее преодолевать, бегом или шагая, с семьей, друзьями или с питомцем. Участие бесплатное. Зарегистрироваться можно на сайте 5верст.ру или прямо на месте. А еще в 5 верст можно проявить другой вид активности, стать волонтером, замерять время, встречать бегунов на финише или просто заряжать всех энергией. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.

радио «Югра». Главное окружное радио. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
3: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
4: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было не затратно, с ним расходы разделю.
5: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио.

0: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
1: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей. За первый год службы мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
3: Мне позвонил сотрудник управляющей компании и сказал, что замена домофона срочная дело. Попросил продиктовать код из СМС для идентификации. Я уже почти начала диктовать, но рука дрогнула. Положила трубку. Позже, позвонив в свою управляющую компанию, я узнала, что так действуют мошенники.
4: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Через этот код мошенники могут получить доступ к вашему банковскому приложению. Помните, код из СМС – это ключ от вашего кошелька. Будьте бдительны. Никогда и никому его не говорите.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте – водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50 41 01.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Полиция Югры подводит промежуточные итоги работы по контролю в сфере миграции. В Нижневартовске под колеса иномарки угодил байкер без прав. Югорских педагогов объединит августовское совещание работников образования. За 7 месяцев текущего года из Югры выдворили 1779 иностранцев. Это в 5,5 раз больше, чем за тот же период прошлого года. Такие данные приводит Управление МВД России по округу, подводя промежуточные итоги работы по контролю за соблюдением миграционного законодательства. Тенденция прослеживается и в других показателях. Зарубежные гости оформили почти в 6 раз меньше разрешений на временное проживание. Почти в 4 раза видов на жительство и столько же на гражданство Российской Федерации. При этом заметно выросло число отказов в приеме гражданства нашей страны. Их зафиксировано почти в 8 раз больше, чем в прошлом году. Плюс принято 60 решений о прекращении гражданства. Кроме того, свыше 2500 выходцев иных государств получили запрет на въезд в Россию. Напомню, в Югре также действуют ограничения на привлечение иностранцев к работе в 27 сферах, в том числе в рыболовстве и на заготовке лесных ресурсов. Правоохранители подчеркивают, контроль за соблюдением миграционного законодательства остается в приоритете, и работа в этом направлении будет продолжена. Такие меры призваны обеспечить правопорядок и безопасность в регионе. Госавтоинспекция Югры вновь оценила аварийную обстановку на дорогах. За прошедшие сутки зарегистрировано 3 ДТП, в которых пострадали 4 человека. Одно из происшествий случилось на проспекте Победы в Нижневартовске. 32-летний мужчина за рулем иномарки при повороте налево не уступил дорогу мотоциклисту. В результате столкновения 19-летний байкер и его пассажирка получили травмы. Как оказалось, у владельца двухколесного транспорта не было водительских прав. Добавлю, на югорских трассах также задержали 8 нетрезвых автомобилистов. Еще 90 привлекли к ответственности за выезд на встречную полосу движения и 31 за нарушение правил перевозки детей. В преддверии нового учебного года состоится главное педагогическое событие лета – августовское совещание работников образования Югры. Оно пройдет в Ханты-Мансийске 24 и 25 числа и соберет учителей, наставников и всех, кто вкладывает силы в воспитание подрастающего поколения. Главная тема встречи – стратегия развития системы образования в условиях больших общественных перемен. Участники не просто поделятся опытом, а вместе будут искать решения, которые уже сегодня формируют образовательную среду будущего. В программе мастер-классы, круглые столы, диалоговые площадки, педагогические мастерские и стратегические сессии. Кроме того, предусмотрена работа выставки. Свою продукцию представят ведущие российские издательства, а также цифровые и образовательные компании. И последнее. Югра готовится ярко отметить День государственного флага России. К этому событию подготовили почти 450 праздничных событий. Концерты, флешмобы, спортивные эстафеты и творческие площадки. В Ханты-Мансийске 22 августа в Национальном центре России прогремит концерт «Моя страна, мой флаг, моя музыка». На сцену выйдут Вера Кондратьева, рэпер Паром, детские и профессиональные коллективы. В Нижневартовске гостей ждут в Парке Победы. Здесь устроят концерт, мастер-классы, фотозоны и яркий флешмоб. В Сургуте праздник начнется с торжественного поднятия флага на площади у филармонии. А в Нефтеюганске подобная акция пройдет у композиции «Первопроходцы». Кроме того, для жителей Нягани устроят особые чаепития, пир на весь мир. Главным угощением станет торт в цветах триколора. Завершится программа совместным исполнением гимна России. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица в удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Мастер, все получится.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
6: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига». Поездки по пути.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
1: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
3: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 14 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югорчане смогут поучаствовать в онлайн-встрече в рамках предстоящего форума «Патриоты России». В Нижневартовске раскрыли незаконную финансовую пирамиду на 77 миллионов рублей. Югорских педагогов объединит августовское совещание работников образования. Югорчане могут стать частью большого события, присоединиться к онлайн-встрече, которая станет прологом к финальному форуму «Патриоты России». Очное мероприятие пройдет 25 августа в Тюмени, а пока у всех желающих есть возможность подключиться к предварительной дискуссии. Трансляция начнется 22 августа в 10 утра по московскому времени. Чтобы стать участником, достаточно перейти по ссылке на сайте Российского общества знания. С обращением к аудитории выступит полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога. В центре обсуждения актуальные проекты в сфере патриотического воспитания, уже действующие региональные инициативы и новые идеи, которым предстоит получить развитие. Отмечу, форум особенно важен для молодежи и всех, кто занимается социальными и патриотическими проектами. Это шанс увидеть общую картину, обменяться опытом и наметить новые векторы работы. Прокуратура Югры разоблачила работу финансовой пирамиды. Расследование уголовного дела по данному факту завершено и направлено в суд. Подозреваемой является жительница Нижневартовска, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2021 году фигурантка вместе со знакомым придумала схему обмана. Подельники создавали потребительские кооперативы, обещая жертвам обмана прибыль от их финансовых вложений. При этом никакой деловой деятельности сами не вели. С 2021 по 2025 годы на удочку аферистов попались 34 человека. Общий ущерб превысил 77 миллионов рублей. В ходе расследования потерпевшим возместили часть трат – более 4 миллионов, а на имущество злоумышленницы наложили арест. В преддверии нового учебного года состоится главное педагогическое событие лета – августовское совещание работников образования Югры. Оно пройдет в Ханты-Мансийске 24 и 25 числа и соберет учителей, наставников и всех, кто вкладывает силы в воспитание подрастающего поколения. Главная тема встречи – стратегия развития системы образования в условиях больших общественных перемен. Участники не просто поделятся опытом, а вместе будут искать решения, которые уже сегодня формируют образовательную среду будущего. В программе мастер-классы, круглые столы, диалоговые площадки, педагогические мастерские и стратегические сессии. Кроме того, предусмотрена работа выставки. Свою продукцию представят ведущие российские издательства, а также цифровые и образовательные компании. И последнее. Югра готовится ярко отметить День государственного флага России. К этому событию подготовили почти 450 праздничных событий. Концерты, флешмобы, спортивные эстафеты и творческие площадки. В Ханты-Мансийске 22 августа в Национальном центре России прогремит концерт «Моя страна, мой флаг, моя музыка». На сцену выйдут Вера Кондратьева, рэпер Паром, детские и профессиональные коллективы. В Нижневартовске гостей ждут в Парке Победы. Здесь устроят концерт, мастер-классы, фотозоны и яркий флешмоб. В Сургуте праздник начнется с торжественного поднятия флага на площади у филармонии. А в Нефтеюганске подобная акция пройдет у композиции «Первопроходцы». Кроме того, для жителей Нягани устроят особое чаепитие «Пир на весь мир». Главным угощением станет торт в цветах триколора. Завершится программа совместным исполнением гимна России. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: Радио Югра.
1: Простишь меня за все или в одежде? Тихо плакать.

0: радио Югра. Реклама.
1: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы.
2: Вау.
1: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
4: Реклама, лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
8: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
9: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра. 33 02 52.
0: Радио.

0: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
1: Пришло письмо якобы из суда. Стандартный бланк, печать. Утверждали, что я нарушила какой-то закон. Во вложении – постановление. Я чуть не открыла этот файл, но меня насторожил адрес отправителя. Набор случайных букв. Коллега из IT-отдела сказал, что это классическая наживка. В этом файле, скорее всего, был вирус, который украл бы все мои пароли.
2: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Будьте бдительны. Проверяйте данные отправителя, даже если письмо пришло от официальных органов власти.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой руку. Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: С Автолигой все смогу. Машину быстро закажу. Скачай сейчас и посмотри, все доставляет по пути.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение Автолига. Поездки по пути.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

радио «Югра». Главная музыка на окружном. «Югра».

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югорчане смогут поучаствовать в онлайн-встрече в рамках предстоящего форума «Патриоты России». В Нижневартовске раскрыли незаконную финансовую пирамиду на 77 миллионов рублей. Сегодня отмечается День офицера России. Югорчане могут стать частью большого события, присоединиться к онлайн-встрече, которая станет прологом к финальному форуму «Патриоты России». Очное мероприятие пройдет 25 августа в Тюмени, а пока у всех желающих есть возможность подключиться к предварительной дискуссии. Трансляция начнется 22 августа в 10 утра по московскому времени. Чтобы стать участником, достаточно перейти по ссылке на сайте Российского общества знания. С обращением к аудитории выступит полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога. В центре обсуждения актуальные проекты в сфере патриотического воспитания, уже действующие региональные инициативы и новые идеи, которым предстоит получить развитие. Отмечу, форум особенно важен для молодежи и всех, кто занимается социальными и патриотическими проектами. Это шанс увидеть общую картину, обменяться опытом и наметить новые векторы работы. Прокуратура Югры разоблачила работу финансовой пирамиды. Расследование уголовного дела по данному факту завершено и направлено в суд. Подозреваемой является жительница Нижневартовска, которую обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, в 2021 году фигурантка вместе со знакомым придумала схему обмана. Подельники создавали потребительские кооперативы, обещая жертвам обмана прибыль от их финансовых вложений. При этом никакой деловой деятельности сами не вели. С 2021 по 2025 годы на удочку аферистов попались 34 человека. Общий ущерб превысил 77 миллионов рублей. В ходе расследования потерпевшим возместили часть трат – более 4 миллионов, а на имущество злоумышленницы наложили арест. Югорские энергетики подготовили к зиме подстанцию в Березовском районе. Это особенно важно для арктической зоны, где в холода нагрузка на электросети заметно возрастает. Специалисты компании «Юреск» завершили ремонт объекта, от которого зависит электроснабжение более 6 тысяч жителей и 5 населенных пунктов. Поселков Березово и Теги, деревень Деминска, Пугары, Шайтанка, а также села Устрем. Без исправной работы энергоузла не будет света в домах, школах и больницах. Также в рамках сезона ремонтной компании энергетики провели техобслуживание самого важного оборудования – трансформаторов, выключателей, разъединений и изоляторов. Именно эти устройства отвечают за передачу электричества и управление сетями. Теперь подстанция готова к повышенным нагрузкам даже в самые сильные морозы. И последнее. Сегодня вся страна отмечает День офицера. И для Югры этот праздник особенно значим. В зоне спецоперации немало командиров из нашего округа. Дату торжества около 10 лет назад закрепила организация «Офицеры России», посвятив ее представителям командного звена силовых ведомств, тем, на чьих плечах лежит ответственность за решения и судьбы подчиненных. Стоит отметить, что история офицерского корпуса уходит к эпохе Петра I. Тогда офицерские звания были привилегией дворяна, а сегодня их присваивают за реальные заслуги. И Югра вносит весомый вклад в укрепление этого института. Многие представители округа прямо в ходе службы прошли переподготовку и получили звание лейтенанта. А сегодня уверенно руководят подразделениями, командуют взводами и ротами. За проявленное мужество и профессионализм большинство отмечены государственными наградами, орденами и медалями. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомолл. Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили 300 рублей. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Вместе сбережем планету. Сэкономим заодно. Подвози по пути коллегу. С Автолигой все легко. Скачай в Play Market или AppGallery. Приложение для водителей и курьеров Автолига Драйв.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра готовится к масштабному адресному информированию избирателей. В Березовском районе завершили модернизацию ключевого энергообъекта. Сегодня отмечается День офицера России. Избирательная комиссия Югры презентовала экипировку для участников проекта «Информ УИК». Начиная с 27 августа и по 15 сентября члены участковых комиссий пройдут по домам югорчан, чтобы лично рассказать о предстоящих многоуровневых выборах. Депутатов Госдумы, Думы Югры, Тюменской областной думы, а также о муниципальных выборах. Узнать обходчиков легко. У них будет фирменная атрибутика. Бейдж с печатью УИК, нагрудный значок с лентой триколором, шейный платок или галстук с пометкой УИК, сумка с символикой избиркома Югры и брендированные сувениры. При себе у специалистов смартфон или планшет с мобильным приложением «Информ УИК». С его помощью они будут фиксировать пройденные адреса и актуализировать данные об избирателях. Отмечу, в проекте задействованы все 22 территориальные и 728 участковых комиссий округа. А в самих обходах примут участие 2992 человека. Все они предварительно прошли обучение и тестирование. Работать обходчики будут по удобному графику. В будни с 17 до 20, в выходные и праздники с 10 утра. В Лангепасе спасатели предотвратили трагедию на воде. Все произошло накануне на протоке Каюковская в районе садоводческого товарищества «Рябинушка». Местные жители сообщили, что тонет мужчина вместе с лодкой. Дежурная группа, обследуя прибрежную зону, услышала крики о помощи со стороны зарослей. Оказалось, что пострадавший находился в частично затопленном плавсредстве и, по предварительным данным, был в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники экстренной службы оперативно эвакуировали югорчанина и передали бригаде скорой помощи. В управлении МЧС России по Югре напоминают, что управление маломерными судами в нетрезвом виде увеличивает риски возникновения происшествий, угрожающих жизни и здоровью. Югорские энергетики подготовили к зиме подстанцию в Березовском районе. Это особенно важно для арктической зоны, где в холода нагрузка на электросети заметно возрастает. Специалисты компании «ЮРЭСК» завершили ремонт объекта, от которого зависит электроснабжение более 6 тысяч жителей и 5 населенных пунктов. Поселков Березово и Теги, деревень Деминска, Пугары, Шайтанка, а также села Устрем. Без исправной работы энергоузла не будет света в домах, школах и больницах. Также в рамках сезонной ремонтной кампании энергетики провели техобслуживание самого важного оборудования – трансформаторов, выключателей, разъединения и изоляторов. Именно эти устройства отвечают за передачу электричества и управление сетями. Теперь подстанция готова к повышенным нагрузкам даже в самые сильные морозы. И последнее. Сегодня вся страна отмечает День офицера. И для Югры этот праздник особенно значим. В зоне спецоперации немало командиров из нашего округа. Дату торжества около 10 лет назад закрепила организация «Офицеры России», посвятив ее представителям командного звена силовых ведомств, тем, на чьих плечах лежит ответственность за решения и судьбы подчиненных. Стоит отметить, что история офицерского корпуса уходит к эпохе Петра I. Тогда офицерские звания были привилегией дворян, а сегодня их присваивают за реальные заслуги. И Югра вносит весомый вклад в укрепление этого института. Многие представители округа прямо в ходе службы прошли переподготовку и получили звание лейтенанта. А сегодня уверенно руководят подразделениями, командуют взводами и родами. За проявленное мужество и профессионализм большинство отмечены государственными наградами, орденами и медалями. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

знаете, бывает, вот встречаешь человека и понимаешь, что все, попал. Но вам никак не быть вместе. И в лучшем случае вы встретитесь следующим летом. А скорее всего только в следующей жизни.

0: радио Югра. Реклама.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
4: По пути до магазина, на работу и в кино мы доедем, сэкономив. С «Автолигой» так легко.
5: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Зашел в сайт, цены были ниже рыночных, менеджер все убедительно расписал. Растаможка, доставка, я перевел предоплату, потом еще часть за срочную логистику. Прошел месяц, два, телефоны не отвечают, сайт закрыт. Потраченные средства пропали. Моей мечте не суждено было сбыться.
1: Департамент региональной безопасности автономного округа предупреждает. Не верьте якобы выгодным предложениям. Не заключайте сделки без официальных договоров и проверок. Не переводите предоплату. Будьте бдительны.
2: Пора проверить фильтры. Только до 30 августа чекап печени почки по суперцене в Гемотест. Ключевые анализы для контроля печени, почек, поджелудочной и обмена веществ. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Если в дни голосования вы не будете находиться по месту регистрации, голосуйте на любом участке в пределах своего избирательного округа. До 14 сентября включительно подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальную избирательную комиссию. А с 9 по 14 сентября в участковую избирательную комиссию. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 88
1: крылом. Звони 8-800-301-6888. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
4: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Wow. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Антон Хмельнов. Югра готовится к масштабному адресному информированию избирателей. В Лонгепасе спасли тонущего мужчину. В ОКБ Ханты-Мансийска открылся специализированный медицинский кабинет. Избирательная комиссия Югры презентовала экипировку для участников проекта «Информ УИК». Начиная с 27 августа и по 15 сентября члены участковых комиссий пройдут по домам югорчан, чтобы лично рассказать о предстоящих многоуровневых выборах депутатов Госдумы, Думы Югры, Тюменской областной думы, а также о муниципальных выборах. Узнать обходчиков легко. У них будет фирменная атрибутика. Бейдж с печатью УИК, нагрудный значок с лентой триколором, шейный платок или галстук с пометкой УИК, сумка с символикой избиркома Югры и брендированные сувениры. При себе у специалистов смартфон или планшет с мобильным приложением «Информ УИК». С его помощью они будут фиксировать пройденные адреса и актуализировать данные об избирателях. Отмечу, в проекте задействованы все 22 территориальные и 728 участковых комиссий округа. А в самих обходах примут участие 2992 человека. Все они предварительно прошли обучение и тестирование. Работать обходчики будут по удобному графику. В будни с 17 до 20, в выходные и праздники с 10 утра. В Лангепасе спасатели предотвратили трагедию на воде. Все произошло накануне на протоке Каюковская в районе садоводческого товарищества «Рябинушка». Местные жители сообщили, что тонет мужчина вместе с лодкой. Дежурная группа, обследуя прибрежную зону, услышала крики о помощи со стороны зарослей. Оказалось, что пострадавший находился в частично затопленном плавсредстве и, по предварительным данным, был в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники экстренной службы оперативно эвакуировали югорчанина и передали бригаде скорой помощи. В управлении МЧС России по Югре напоминают, что управление маломерными судами в нетрезвом виде увеличивает риски возникновения происшествий, угрожающих жизни и здоровью. Югорчанам стал доступен новый специальный кабинет в Ханты-Мансийской окружной клинической больнице. Прием с начала лета здесь ведут специалисты по лечению боли. Обратиться могут люди, у которых болят спина, суставы, мучают мигрени или другие неприятные ощущения. Неважно, появились они внезапно или беспокоят уже давно. Пациентам не просто дают таблетки, чтобы на время стало легче. Главная цель врачей – разобраться, откуда взялась боль и убрать ее причину. Для этого посетители осмотрят, изучат снимки МРТ, КТ, рентген и, если нужно, сделать УЗИ. В кабинете применяют современные щадящие методы, например, специальные уколы или процедуры, которые точечно действуют на болевой участок. Все делают под контролем УЗИ или рентгена, чтобы точно попасть туда, где проблема. В некоторых случаях это помогает обойтись без операции. Но если хирургическое вмешательство все-таки нужно, доктора сразу подскажут, к какому специалисту обратиться. И последнее. Хорошие новости для авторов каналов в Макс. Мессенджер запустил тестирование статистики. Теперь можно в реальном времени следить за тем, как растет аудитория, сколько просмотров набирают публикации и какой процент подписчиков включил уведомления о новых постах. Функция доступна сразу в трех форматах – в мобильном приложении, на компьютере и в веб-версии. Администраторы смогут смотреть не только общие показатели, но и динамику за выбранный период – от недели до трех месяцев. Еще одно удобство – владелец канала сам решает, кто из команды увидит аналитику. Доступ к данным легко настроить. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33 09 09.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнования масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велосипедистами. Райдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
5: Ну что там?
6: Усталость и сонливость.
5: Да-да, совсем сонливый.
6: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавит и почти дома.
5: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
9: Представляем новинку от «Суши Мастер». Трайфлы.
10: Wow.
9: Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
11: Затраты большие долой. И на работу, и домой. С попутчиком расходы раздели. Автолига. Тебе по пути.
12: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра». 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600

0: 500 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на один год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ru/ppla.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Каждый день, утром и вечером.
4: В жару и холод.
5: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
6: Мы здесь, мы стоим у перехода.
7: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
8: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
9: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
10: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
9: Реклама – лишние расходы.
10: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
11: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.

0: Местное время 18 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер. В студии Антон Хмельнов. В образовательных учреждениях Сургута улучшают качество воды. В Березово юный угонщик стал фигурантом уголовного дела. В ОКБ Ханты-Мансийска открылся специализированный медицинский кабинет. Качество воды в школах и детских садах Сургута заметно улучшится. В городе продолжают масштабный проект по установке станции водоочистки. И он уже доказал свою пользу. Еще в прошлом году многие образовательные учреждения регулярно подавали заявки на промывку систем из-за загрязнений. А в отдельные периоды даже переводили детей на домашнее обучение. Тогда в качестве эксперимента 9 учреждений оснастили фильтрами. И жалоб на качество воды больше не поступало. В текущем году проект расширяют. Из городского бюджета были выделены средства на установку очистительных станций еще в 11 социальных объектах, в 5 школах и 6 детских садах. Новые станции способны пропускать до 8 кубометров воды в час, комментирует главный инженер подрядной организации Александр Логинов.
2: Система улавливает только физические взвеси, так называемую грязь. В конце установлен ультрафиолетовый стерилизатор. То есть наша система фильтрует выбросы, то есть вот это вот ржавчина, грязь, коричневая вода. А после системы установлен ультрафиолетовый стерилизатор, который стерилизует уже воду.
1: Отмечу, проект по очистке воды в учреждениях продлится и в 2027 году. В Березовском районе подросток едва не устроил большую проблему из маленькой шалости. По данным полиции, 15-летний местный житель угнал «Ладу Весту», припаркованную во дворе дома на улице Путилова в Березово. Владелец машины обратился в дежурную часть, когда обнаружил пропажу. В ходе оперативных мероприятий автомобиль нашли на выезде к автозимнику. Как выяснилось, парень заметил, что транспорт не заперт, завел двигатель и уехал. По его словам, просто хотел покататься. По данному факту возбуждено уголовное дело и составлено административные протоколы. Машину уже вернули собственнику. Югорчанам стал доступен новый специальный кабинет в Ханты-Мансийской окружной клинической больнице. Прием с начала лета здесь ведут специалисты по лечению боли. Обратиться могут люди, у которых болят спина, суставы, мучают мигрени или другие неприятные ощущения. Неважно, появились они внезапно или беспокоят уже давно. Пациентам не просто дают таблетки, чтобы на время стало легче. Главная цель врачей – разобраться, откуда взялась боль и убрать ее причину. Для этого посетители осмотрят, изучат снимки МРТ, КТ, рентген и, если нужно, сделают УЗИ. В кабинете применяют современные щадящие методы, например, специальные уколы или процедуры, которые точечно действуют на болевой участок. Все делают под контролем УЗИ или рентгена, чтобы точно попасть туда, где проблема. В некоторых случаях это помогает обойтись без операции. Но если хирургическое вмешательство все-таки нужно, доктора сразу подскажут, к какому специалисту обратиться. И последнее. Хорошие новости для авторов каналов в Макс. Мессенджер запустил тестирование статистики. Теперь можно в реальном времени следить за тем, как растет аудитория, сколько просмотров набирают публикации и какой процент подписчиков включил уведомления о новых постах. Функция доступна сразу в трех форматах – в мобильном приложении, на компьютере и в веб-версии. Администраторы смогут смотреть не только общие показатели, но и динамику за выбранный период – от недели до трех месяцев. Еще одно удобство – владелец канала сам решает, кто из команды увидит аналитику. Доступ к данным легко настроить. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
3: Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: Дорожно-Дорожное радио.
1: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Представляем новинку от Суши Мастер. Трайфлы. Вау. Нежный лосось, сочная креветка и аппетитная курица. В удобном формате, который хочется попробовать сразу. Идеально для быстрого перекуса или полноценного удовольствия. Выбирайте свой вкус уже сегодня. Суши Мастер. Все получится.
2: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнования масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
3: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
4: Вечерами после смены я за руль быстрее бегу. В «Автолиге» я поездку по пути домой возьму.
5: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

Говорят, все дороги ведут в храм. Говорят, храм — это свет. Во тьме, но, видимо, я молюсь не тем богам, потому что мои дороги ведут к тебе. Эй!

0: Реклама. Звонок для учителя. А суперцены на важные анализы в гемотест. Для всех. Проверьте здоровье и убедитесь, что сил хватит даже на задачи со звездочкой. Акция продлится до 30 сентября 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Алло.
3: Здравствуйте. Мы предлагаем вам уникальную инвестицию. Гарантия 50% в месяц. Без риска. Минимальный взнос 50 тысяч рублей. Поторопитесь, места ограничены.
4: Стоп. Это мошенники. Если вам обещают огромную прибыль с гарантией и нулевым риском, знайте, это невозможно. Запомните, высокая доходность – это высокий риск. Гарантий в инвестициях не бывает. Не верьте и не переводите деньги.
5: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
6: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
9: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови

0: огонь. Затраты большие долой! И на работу, и домой! С попутчиком расходы раздели! Автолига! Тебе по пути!
1: Скачай в Play Market или App Store приложение «Автолига. Поездки по пути».
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый вечер, в студии Антон Хмельнов. Югорчане смогут поучаствовать в онлайн-встрече в рамках предстоящего форума «Патриоты России». Югра готовится к масштабному адресному информированию избирателей. Югорские атлеты стали бронзовыми призерами чемпионата России по лыжероллерам. Югорчане могут стать частью большого события, присоединиться к онлайн-встрече, которая станет прологом к федеральному форуму «Патриоты России». Очное мероприятие пройдет 25 августа в Тюмени, а пока у всех желающих есть возможность подключиться к предварительной дискуссии. Трансляция начнется 22 августа в 10 утра по московскому времени. Чтобы стать участником, достаточно перейти по ссылке на сайте Российского общества знания. С обращением к аудитории выступит полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога. В центре обсуждения актуальные проекты в сфере патриотического воспитания, уже действующие региональные инициативы и новые идеи, которым предстоит получить развитие. Избирательная комиссия Югры презентовала экипировку для участников проекта «Информ УИК». Начиная с 27 августа и по 15 сентября члены участковых комиссий пройдут по домам югорчан, чтобы лично рассказать о предстоящих многоуровневых выборах депутатов Госдумы, Думы Югры, Тюменской областной думы, а также о муниципальных выборах. Узнать обходчиков легко. На них будет фирменная атрибутика. Бейдж с печатью УИК, нагрудной значок с лентой триколором, шейный платок или галстук с пометкой УИК, сумка с символикой избиркома Югры и брендированные сувениры. При себе у специалистов смартфон или планшет с мобильным приложением «Информ УИК». С его помощью они будут фиксировать пройденные адреса и актуализировать данные об избирателях. Отмечу, в проекте задействованы все 22 территориальные и 728 участковых комиссий округа. А в самих обходах примут участие 2902 человека. Все они предварительно прошли обучение и тестирование. Работать обходчики будут по удобному графику в будни с 17 до 20, а в выходные праздники с 10 утра. Сегодня вся страна отмечает День офицера, и для Югры этот праздник особо значим. В зоне спецоперации немало командиров из нашего округа. Дату торжества около 10 лет назад закрепила организация «Офицеры России», посвятив ее представителям командного звена силовых ведомств. Тем, на чьих плечах лежит ответственность за решения и судьбы подчиненных. Стоит отметить, что история офицерского корпуса уходит к эпохе Петра Первого. Тогда офицерские звания были привилегией дворян, а сегодня их присваивают за реальные заслуги. И Югра вносит весомый вклад в укрепление этого института. Многие представители округа прямо в ходе службы прошли переподготовку и получили звание лейтенанта. А сегодня уверенно руководят подразделениями, командуют взводами и ротами. За проявленное мужество и профессионализм большинство отмечены государственными наградами, орденами и медалями. И последнее. Третий день чемпионата России по лыжероллерам и снова Югра на высоте. Сегодня в центре внимания мужские и женские эстафеты. И наши спортсмены показали по-настоящему сильный результат. Югорчанки финишировали четвертыми в борьбе с сильнейшими командами страны. Золото забрали гости из Санкт-Петербурга. В мужском забеге бронза у югорских атлетов. На пьедестал поднялись Кирилл Перевозчиков и Илья Трегубов. И это еще не все. Сразу четыре команды нашего округа вошли в топ-10. Четвертое место у дуэта Егора и Владимира Митрошиных, пятое у Павла Вернигары и Матвея Кетова, шестое у Артема Шибакова и Никиты Балабушка, девятое у Андрея Вьюхина и Дмитрия Федотова. Отмечу, завтра чемпионат продолжится прямо в центре Ханты-Мансийска. Болельщиков ждет настоящий спортивный праздник, яркая атмосфера, развлечения и, конечно, возможность вживую поддержать наших лыжероллеров. Вы слушали новости на главном окружном. Антон Хмельнов, служба информации, радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Каждый день, утром и вечером.
3: В жару и холод.
4: Вы видите нас, но не всегда замечаете.
5: Мы здесь, мы стоим у перехода.
6: Мы ждем и надеемся, что вы нас пропустите.
7: Водители, пропустите пешеходов. Они скажут вам спасибо. Компания «Пешеход на переход».
8: Слышали? В Гемотест обрушились цены. До 31 августа анализ на ферритин и витамин D со скидкой 56%. Успейте проверить здоровье по специальной цене. Акция продлится до 31 августа. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Эх, клиентов мало. Прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
10: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
9: Реклама – лишние расходы.
10: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
11: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
12: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велосипедами. Райдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
13: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.ru

0: Реклама.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
4: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 0020. Твой голос. Сила России.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: На работу и обратно я попутчика возьму. Чтобы было незатратно, с ним расходы разделю.
7: Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Мам, а я принцесса?
4: Конечно.
3: Платье и корона у меня есть. А где же мой трон?
4: В машине, солнышко. У тебя самый красивый трон. Автокресло. К тому же оно волшебное и защищает тебя от всех опасностей.
3: Точно. В автокресле я как принцесса на троне.
5: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Скорость, которая не знает сезонов. Жар асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнования масштабная акробатическая шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
7: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: рынка. Мировым товаром – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
5: Радио.

0: реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
1: Если у вас возник спор со страховщиком, банком, МФО или иной финансовой организацией, до обращения в суд за защитой своих прав обратитесь в службу финансового уполномоченного. Служба финансового уполномоченного учреждена государством для защиты прав потребителей финансовых услуг. Служба поможет защитить ваши права и урегулировать спор бесплатно. Подробности на официальном сайте финансового уполномоченного finombudsman.ru или по телефону 8 800 200 2010.
0: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: радио «Югра». Реклама.
1: Скорость, которая не знает сезонов. Жара асфальта и холодная уверенность в победе. Лето не отдых, а время для чемпионов. С 18 августа в столице Югры пройдет чемпионат России по лыжероллерам. Будем ждать вас 22 и 23 августа в 11:00 в центре Ханты-Мансийска, где пройдут супергонки, спринт и масс-старт. Закроет соревнование масштабное акробатическое шоу-программа с лучшими велорайдерами мира. Приходите, будет интересно. Больше информации на сайте Югра Мегаспорт. Без возрастных ограничений.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
2: Реклама, лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас, ведь дорога главная сейчас!
7: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: Реклама.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
2: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
3: И что ты сделал?
2: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
4: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра.
1: Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио Югра.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.
0: Радио

Мама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52. Радио Югра 33 02 52.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

радио «Югра». Все происходит, что должно было быть. Мир рушится, но продолжает творить. Люди влюбляются, и многое нужно сказать.

0: Радио «Югра».
1: «Югра».
0: Главное – окружное.
2: Перед нами лежит голубой Эльдорадо. И всего только надо опустить.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

0: радио.
1: Это гора, закат нереальный, звучит трек инструментальный. Я смотрю на небо.

0: Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Радио «Югра». Главное окружное радио «Югра».

Местное время 5 часов утра. Главное окружное радио.